0: Медицинский поезд Алматы, Казахстан – это социальный проект. Мы оказываем бесплатную медицинскую помощь. Мы не смотрим, вы застрахованы или нет, гражданин РК или нет, мы на это не смотрим. Будем оказывать всем подряд единую бесплатную медицинскую помощь. Какие специалисты у нас есть? Это невропатолог, окулист, хирург, уролог, акушер-гинеколог, стоматолог, кардиолог, а также врач общей практики. Можете сдать бесплатно анализы, пройти флюорографию, эхокардиографию, ЭТГ, УЗИ органов. Все результаты будут выдаваться на руки, как положено, с печатью.
1: Главная цель проекта – это оказание медицинской, юридической, медиативной помощи гражданам, проживающим в малых отдаленных станциях на бесплатной основе. Поезд будет стоять 2 дня.
2: Имамбаева! Жамбасова! Да!
3: Мужчина, вы своих принимаете?
4: Не бренки, как капсунала.
5: Вот.
6: А с ней трума?
5: Нет, трубу.
6: Рахат тут трубу.
4: Рахат тут трума?
6: Он говорит, рахат тут трума.
7: Другой класс, теперь другие два читаем.
8: Б, К, Ш,

0: No, pues un puchi no cuesta nada, pues está muy bien, se ve bien, papá.
1: Мені пробують 4881 ідуще в ямка. Я дежу по станции Янка, принимаю вас на первый свободный путь с остановкой, маршрут дали. Готов до СП Вахненко.
2: Готов, нас ждем. А он же на четвертый здесь, сначала отпустить надо. Там потом прицеп
0: сделать. На большом пути на Кустанай поезд, потом вот я все дойдем в
1: Ровы. Планировый план работы с первого, выезжай за Манерово третий, маршрут вам готов.

0: раз вы на терапевта покажете. Кардиолога, она здесь сама напишет, если вас направить туда. Давай терапевт нашу.
1: Там никого нет? Пришли? Уй, мама!
2: Болит?
1: Ну,
2: так.
1: Больно.
2: Здесь?
1: Вот, здесь, вот это место. Да.

0: скоростной.
1: Если бы не так сильно, вот тут сильно. Это болит.
0: Больше слева, да?
1: Ну, вот это место вообще сильно.
0: Болит, да?
1: Ну.
0: А копчик ноги отдает?
1: Ноги нет. Вот я говорю, вот это вот все вот такое ощущение, что мне вот это все место болит.
0: А вот здесь вот?
1: Вот здесь вот не тоже сильно. Болит, но не сильно.
0: Такое принадавливание, да, у вас больше болит?
1: Да.
0: Неврология тоже может быть у вас. И сюда отдают, сказать.
1: Ну, вот и вот это место. Я уже думала, может, тут аппендицит находится. Где он находится? Справа, слева?
0: Справа, слева. Можно писать. Получается, все равно. 14 дней минимум. Ага. Недель достаточно будет. Ага. Фуку назвал, потом нахуй антибиотик, чтобы...
2: Жүзелі де жүз болып тұр қазір. Күнделікті сізге дәрі ішу керек, қарай ма?
0: Үгі.
2: Қазір футболкаңыз шеш, баяқ киіміңіз шеш, қоқырыңызға жатыңыз, қарай салай, сонда да.
0: Үгі.
2: Правый желудочек. 2,8. МЖП 1,2. Айтпады ма? Жүрегінің күші төмен. Өзі өтпеген сақтысыз ғой сіз?
3: Әлі ұзап құдағым арманы дейді.
2: Жоқ, сізде екі, үш, пачте барлық клапандарыңыз дұрыс істемейді. Жүректің жиырылу күші әлсіз. Сізге больницаға жату керек. Бірінші жүректің тамырын тексеру керек, сосын кардиохирургтың консультациясы керек. Сіздің клапандарыңыз істемейді, сол үшін операция жасау керек па, әлде пока емделесіз, содан кейін барып не қылады ма? Уже біраз өзгерістер бар жүректе.
4: Атрофирование мозга.
5: Привет, скоро, короче.
4: Ага, успокойся. Не крякнешь, успокойся. Я говорю, лечение, если назначат это лучше, она говорит, не ждите улучшения.
5: Только лучше.
4: Я же не врач. Ага. Я работала оператор техконторы. Работала. Это у него рука, знаете, болгаркой, да, 2 года назад.
5: Перепилил.
4: Перепилил, надо было через 2 месяца прийти, а он не пошел. И так она осталась, у него пальцы вот так скручены. Все. Врачи отказываются что-то делать.
6: Так, чувствуем?
7: Да.
6: Так, чувствуем?
7: Да.
6: Одинаково?
7: Одинаково.
6: Угу. Вот так вот?
7: Тоже есть.
6: Ага, так.
7: Тоже есть.
6: Так.
7: Есть.
6: Хорошо.
4: У него речь заторможена, он бывает молотит, вот не
6: чувствуем?
4: То, что надо. Вообще не то, что.
6: Вот так одинаково?
4: Я у него бывает теперь спрашиваю, что говоришь-то?
6: Ага, где хорошо, где плохо?
7: Ну, здесь как-то...
4: Временами мозг, видать, отключается или что?
6: Люсь Михайловна, тихо. Мешаете.
4: У него живот такой был.
6: Вот так вот чувствуем?
7: Да.
6: Вот так вот чувствуем?
7: Да.
6: Хорошо, вот так вот чувствуем?
7: Да, остро.
6: Все хорошо. Ноги поднимаем. Держим. Держим, держим. Не отпускаем. Держим. Хорошо, все.
4: А что тогда, когда я тебе штаны одеваю, орешь, мне больно, ноги больно.
6: Люся Михайловна, будьте добры, помолчите, пожалуйста.
4: Рука сломана правая, левая тоже порезана.
6: Тянем руки вперед, вперед, вперед. Хорошо, все.
4: Она выше локтя сломана у него правая. А это болгаркой повредит.
6: Угу, хорошо.
4: молодой человек, знаете как? Как говорится, сама все на нервах. Ночами спать не дает, как тяжело.
6: Аллергии есть или нету?
4: Нет.
6: Язва, гастрит есть, нету?
7: Нету.
4: 12-перстная язва.

0: в больницу. Я же вам говорю, гипс наложили, руку он с дивана встал и упал. Он падает. Почему падает? Объясните мне, почему он падает?
1: Потому что мужичок поврежден. Из-за инсульта.
0: А как он повредил? То, что упал, кровь, ударился?
1: Кровь там у него. Инсульт у него.
0: В сердце, да? В сердце.
1: Мозг. Он шатает его, он будет вот так держаться.
0: Да, он вот так идет.
1: Потому что одна сторона мозжечка у него нарушена.
0: В мозгах.
1: Работа, да. Работа нарушена, потому что там кровоизлияние есть.
0: Ай-яй-яй. Он падал, он идет прям всем весом, хоп, и упал. Он говорит, ты сам. А сам падает тут же. И копчик себе набил, синяки везде понабивал себе. Я что? А мне некогда с ним нянчиться, как с лялькой. А куда его? Говорю, в дом куда-нибудь в приют какой. Они говорят, надо, чтобы группа была. Группа, чтобы была у него.
1: Угу. Сколько ему сейчас полных лет?
0: Полных 64. 65.
1: Ну, он уже на пенсию получил.
0: Да, на пенсии, да.

0: что, она дверь открыта была, да?
1: Что, Михаил, только что мы еще жену. Сейчас, стал жену.

0: в сторону входим, куда проходим.
1: Из вашего, да, вот я сейчас.
0: Хорошо.

0: Я шел по нас эти хуями.
1: Тебе удобно? Ага, лежи спокойно. Перешеек. 1,9. Голову назад, только чуть-чуть, ага. В другую сторону. Угу. Все, вытирайся, встаем. Вот этот сапог тоже можно вытираться. Ага, вставай. Все, встаем.
2: Получается. По структуре щитовидной железы не изменена, но немножко есть изменения в объеме. Она чуть-чуть уменьшена в объеме. Поэтому вы анализы, которые вам нужны, назначены уже, вы их сдадите. И с этим заключением поедете к эндокринологу.
3: Хорошо? Ну и так поедем.
2: Так, по структуре никаких изменений нет. Ни узлов, ни кист, никаких образований. Структура однородная, просто немножко уменьшение. Хорошо? После этого вы поедете, получается.
1: Все,
2: консультация, я думаю, будет обязательно хорошо. Все, заключение на руки.
1: Все, до свидания.